Свой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Вейдь на кастинг радио kiss.fm. Эй, ну да.

твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Вейдь на casting radio kiss.fm. Hey, no, da, da, da, da.